Ай, карак, лим, челлер, тор, годен, годен, лай, карамай, лим, сайла, чачин, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен,